Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню

не научившись видеть мир вокруг себя, в себе и где-то, подобно ангелам хотим уже летать.

дорогие края. Провожаю и влюбляю. Вот все ближе они.

черным кружевом льются. Как жестока судьба, как любовь не права.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

не страшила вовсе нас. Неизбежность наказания помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья совращение малолетнего.

дорогу птицам пора, птицам снится юг. Желтый лист кленовый вчера сел в ладонь мою.

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

0: Чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чун.
1: Пошли!

повсюду годы долгие. Сквозь пургу и непогоду брел и в снег. Были ночи утомительны, бессонные.

Но за наши дни прекрасные весенние я отчаянно готов вести борьбу.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы в этот мир разбиться.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромно?

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю! Замрите, ангелы, смотрите, я играю! Моих грехов разбор оставьте до поры, вы оцените.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится ветер.

0: но не уйдут. А вы отсюда уйдете. Все, взяла и ушла отсюда.
1: Какой шаг от вас?
0: Да, я считаю, нормально. Встала и ушла отсюда.

0: Я не хочу стерильной фотографии, но мне надоели. Мне раздражает ваша розовая кофточка, ваши сиськи и ваш микрофон. А? Да мне по***, как вы напишете.
1: Ремейки есть
0: большое количество. На пресс-конференциях звездам надо приходить подготовленными, а не так, как вы. Вчера у подворотни, а сегодня здесь.

ремейки делать. Все, до свидания. До свидания. До свидания. Говорите сначала, да. Научитесь говорить сначала по-русски, да. До свидания, все.

Начинаем занятие гимнастикой с ходьбы на месте. Приготовьтесь. Вдохните шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Руки вверх.

вытягиванием. Сделайте левой ногой шаг вперед и поднимите руки

под музыку.

окончены. Теперь проделайте водные процедуры. Обтирание, обливание или примите душ. А затем энергично разотрите тело сухим полотенцем.

Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте.

Ну вот, все. Если вы когда-либо почувствуете усталость, поставьте кругозор на проигрыватель и вместе с нами проделайте эти упражнения.

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Ты знаешь, у меня плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

ночью. Вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно.

последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь куролесит на ворот событий, сжимает сердце.

Последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение.

Всем привет! Вот такой мой Вика Павловки. Павловки, как все поняли, я с вами не в Лифуревка, не в Лифуревку. Буду радовать кляфлёй музыки, музыкой. И первый трек скоро таки мне на рубрики придут. Пятницу буду выходить с новыми на рубриками. Без проводники. Вот так. А первого кабовикеля у нас получит

Aquí piel. Моя клябель не будет меня принимать во все заказы, которые мне кинули в фильме. Вонарезали, нарезали, а пока свалю буду клюток. Поехали.

Akipya 1000 Михаил Гребенщиков, хочешь закурить это для кофейка?

Вот такую Ефифов в Апокрифа. Не в Апокрифа. Почему-то. Тогда вот эту. Влад тебя буду.

0: Вот такая пакетка вифтана. Берем две кофейка. А теперь Дмитрий Домин.
1: Сегодня я сделаю кавер на неизвестного певца, которого зовут Дмитрий Гревцев. Этому певцу 23-22 года. Сейчас он служит в армии. Об этом певце как я узнал? А узнал я просто. У меня случилось несчастье, проблема с любимой девушкой, расстались мы. И песня «Осенний вечер» — это была моя первая песня в моей жизни. И я начал про этого певца все узнавать, интересоваться, даже нашел его ВКонтакте и пообщался с ним. Вот. У него осенью, где-то в конце даже, выйдет песня новая. Поэтому давайте пожелаем ему, чтобы он хорошо отслужил в армии, все, чтобы у него было хорошо. Песня называется «Я с тобою навсегда».
2: Недавнее приложение.

В этот теплый летний вечер обниму тебя за плечи, волос твой распустит ветер, ты красивее всех на свете, удивить тебя мне нечем. В этот теплый летний вечер я простой обычный парень.

Вот уже не видно солнца, прогульнемся до колодца. Там в любви тебе признаюсь, или хотя бы постараюсь. Соловьи нам песни пели, все как мы с тобой хотели, все как мы с тобой мечтали. Мы не можем быть друзьями.

0: И она нужна. А Дмитрий Гревцев, я узнал, мне друг песню вот эту «Осенний вечер» скинул. Спасибо моему другу Куанышу. Благодарен ему. А так бы я бы не узнал бы об этом певце, если бы у меня такое не произошло.
1: Вот такая певна Дмитрий Греков. Ой, не Дмитрий Домин. Я с тобой нафига певна наливаю-то. Ну и то. И фоклюту. А ну певну, то фифа его и выполнение тоже Дмитрия его домина.
0: Время 0:00 на кармане мани на танцпол. Так и так, так и так и тянет. Я довольна, я без алкоголя. Вольно, я прикольно. А тебе что-то не прикольно. Ты ко мне подходишь, говоришь, что без меня все не так. Как?

Теперь, да я в нефти, это песня получит. Люфа-кибокина. Вот такая песня. Принимай.

Вот такая написано, получается, бельфин. А кипель помогит. Калинглева. Понятно. Деревня.

0: Aqui perto. Andiuca. Mamulov. И по ней у Фужетьева хрема, да я в нефти.
1: Святого храма, а чем горько им ценовую лама, сердце вольному дать, и в мушечку не заживай.

А, кипель? Будет певна. Вот такая Андрей Мамонов. Все будет хорошо.

0: по небесной лестнице.
1: И это пеп на Андрея Сливкин.

0: А у меня пока вокальчиков нету. Потом мы так, то вам крутить, я даже не знаю. Ну, хочу туда, да я в Невке.
1: Хочу туда, туда, туда, где душу рваную залечат. Хочу туда, туда, туда, где сердцу будет

А теперь я пока выкакиваю пивном. Поныните, поищите, я с вами пока.

пока будет играть эта песня, а я пойду искать вокалик.

А теперь заказик от Сневки, девочка моя. Я девочка моя.

А теперь потупила козик. От Данта кокика и врём китарейка. Туман принимай. Хоки-фоки, туман наела. Ну, плевай, каяки.

Теперь заказик от Фнифки. Да я Алинки. Алинка, прививай. Я Фнифки только прививай. Тебя от Фнифки.

0: А теперь в кабинет в кровик от зверя котика Данто. Он приносит тебе карту огонек, письмо на Виолетта. Так что принимай письмо святые, принимай.
1: Тяжко в камере время до утра коротать, и слова из письма пляшут перед глазами. Написала сестра, что спивается мать, и письмо окропила своими слезами. Написала, что маме не может помочь, что ни просьбы не действуют, ни уговоры. И спивается мать, и отчаялась дочь,

Varför gick det ner? Теперь это мило синематика.

Poi la focca tu. Poi vieni la pifla, vieni da quel ti che.

А я с вами приехалась. Передаю Евгению Фритогорскому микрофончик. А я с вами попаюсь. Завтра до генетики 0-0 по московскому времени 3-м завтра с вами. А я с вами приехалась. Всем пока-пока.

0: слушай.
1: Слушай радио.
2: Радио Лидер.
1: Радио.
3: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
4: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
5: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
6: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.абус.ру.

0: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.
1: Добро пожаловать на радио «Эхо любви». Только в наших эфирах искрометный юмор, тематические эфиры, конкурсы, викторины, а также живые эфиры радиоведущих. Ждем на радио «Эхо любви».

0: обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Внимание всем на танцполе! На районах и на трассах! Отключаем тормоза, врубаем звук на полную! Для тех, кто в теме, для тех, кто ищет настоящий драйв. Сегодня никаких правил, только чистый бас и уличная романтика. В эфире диджей Светогорский. Летим на красный.

наслышались! Диджей Светогорский на связи! Как настроение, народ? Не вижу ваших рук! Те, кто устал, идите спать! А мы только начинаем разгоняться! Поднимаем бокалы, поднимаем руки!

Всем добрый день, дорогие радиослушатели, за пультом диджея Светогорский на лучшей радиостанции «Лидер». Сегодня у меня необычный эфир. В первой части у меня замечательный концерт группы «Джаз Доурен», а во второй части вас ждет от меня сюрприз, будет небольшой музыкальный ринг. Но это тоже будет очень классное зрелище, очень классные танцевальные песни, поэтому все будет по порядку. Эфир сегодня длится у меня 2 часа до 16:00. Я с вами. И открывает сегодняшний мой эфир песня, называется она «Дарите женщинам цветы».

Первую часть эфира для вас замечательные песни поет Джаз Дорен. Танцуем, зажигаем, веселимся вместе с Радио Лидер. А следующая песня называется «Юность».

А сейчас, дорогие радиослушатели, только на радио Лидер премьера от Джаз Даурена, буквально вышло несколько дней песня, называется она Диско Форевер, премьера на радио Лидер.

Ну, дорогих радиослушателей, хочу сказать, что первая часть моего эфира подошла к концу, и я хочу поставить песню, называется она «Давайте жить дружно». Она завершит первую часть нашего эфира, и перейдем ко второй, не менее классному сюрпризу от меня. Так что оставайтесь на линии с нами, радиолидер Диджей Светогорский. Давайте жить дружно.

0: слушай.
1: Слушай радио.
2: Радио Лидер.
1: Радио.
3: Ну вот, дорогие радиослушатели, как я и обещал, началась вторая часть моего эфира. Она будет, я хочу сказать, искрометная, очень танцевальная, поэтому запасайте свои силы, танцуйте под зажигательные хиты «Араш» и «Крейси Фрог». И открывает вторую часть моего эфира «Араш» Бора-Бора.

0: А сейчас приготовьтесь танцевать, Crazy Frog, Axelef.
1: What's going on?

Продолжается, дорогие радиослушатели, мой эфир. Я хочу вам подарить огромный подарок, дорогие радиослушатели. Это премьера от замечательной исполнительницы, которая всеми любимая по треку «Черная смородина». Это Алена Рос, конечно же. И у нее вышла буквально 2 дня назад песня «Мечта и любви» и премьера на радио «Лидер». Алена Рос, «Мечта и любви» от диджея Светогорского. Подарок.

0: звук настройки радиоприемника. Помехи, затем резкий, агрессивный лай ротвейлера, голос диджея, слегка искаженный помехами.
1: Внимание, вы слушаете волну, где нет места скуке. На частоте клыки в эфире. Включайте громче.

0: медленный рык и дыхание.
1: Тишина. И снова.
2: Глухой удар лапы по микрофону. Он здесь, он рядом. Он в каждом звуке.

На этом, дорогие радиослушатели, мой сегодняшний эфир подошел к концу. Спасибо тем, кто пришел. Спасибо, что разделил со мной этот эфир. Завтра, дорогие радиослушатели, как обычно, утренняя зарядка и дневной эфир также с моим участием в 14:00. А я с радостью передаю эстафетную палочку диджею Островку 123, легкого эфирчика и на встрече на волне. Итак, Островок 123 приглашается к эфирному микрофону. Островок 123, встречайте.

Ну что, всем привет, привет! И с вами Островок 123. Сегодня диджей Алинка, к сожалению, не сможет провести со мной этот эфир, поэтому ко мне чуть позже присоединится диджей Данчо. Чуть позже. Ну а пока я поставлю композицию от себя.

0: композиция прозвучала от меня. Ну и, как я сказал, ко мне присоединится сегодня в эфир диджей Данчо, так как диджей Алинка не сможет. Поэтому встречаем диджей Данчо на радио Лидер. Диджей Данчо, привет-привет. И поставь что-то от себя.
1: Привет-привет. Всем привет. Вот и я с вами, диджей Данчо. Всем отличного настроения. Пишите свои заявки, как всегда, на уличные сообщения. Ну а я от себя поставлю Pet Shop Boys, It's a Sin.

Ну а далее островок 123 готовится. Будет песня, которая прозвучит от группы 140 ударов в минуту. Близняшки.

0: Островок 123, принимай микрофон и ставь что-то от себя.
1: Да, я уже принял микрофон и хотел бы поставить сейчас авторскую песню от слушателя Евгения, который находится на голосовом чате «Островок». Напоминаю, что меня слушает не только радиолидер, но и голосовой чат «Островок». Песня называется «Черный бумер». Ну что ж, давайте послушаем.

0: Стамокс-23, принимай эстафету.
1: Я уже принял, благодарю. И я поставлю от себя композицию для «Нежного солнышка» и Сергея Марченко. Они сейчас находятся в голосовом чате «Островок». Так что принимайте, ребята, от меня композицию.

0: цветочек, видимо, и сразу после этого трека микрофончик. Еще одной.
1: Уже принял. От меня будет нонейма. Очень корея.

сходит с ума, то будто лавина. Твои карие, глоток дофамина, их еще порой, и порой наивно. Ты танцуешь до темна, там где очень дымно. Вокруг сотни копий, ты оригинал. Постучал тебя, оригинал сканал. Запах твоей шеи, будто небо.

0: ИЖС Травок 123, прими микрофон, пожалуйста.
1: Я уже принял, смотрите, как у меня пока нет. Я поставлю Виктор Дорин, я променял гитару на любовь.

Так, ладно, сейчас я попробую все-таки поставить полностью эту песню сейчас. Потому что-то скачалось не полностью. Сейчас. Вроде скачал. Сейчас. Так, ладно, я тогда не хочу, чтобы у меня этот трек загружаться. Поставлю тогда заменю на провинциальную девчоночку, Натали. Поехали.

Да, я уже принял микрофон, спасибо. Ну, а я выполнил музыкальный заказик от «Нежного солнышка» для Сергея Марченко. Сергей Марченко принимает «Нежного солнышка» музыкальный подарок.

0: mostrar a minha voz для песни передаю микрофон диджею Данчо. Что диджею Данчо, прими после трека.
1: Уже принял. Я поставлю. Доставлю Кукарача.

папины чечетки. Дом трясется, как вулкан. Вся семья поет и скачет. Вот уже недели две.

0: Держи островок 123, прими микрофон и ставь что-то от себя. Или заказик.
1: Заказиков у меня нет, диджей Данчо, а поставлю я от себя для Сергея Марченко и «Нежного солнышка» композиция. Прозвучит от меня. Принимайте, Сергей и Лена. Как это от меня?

Все, я принял, и от меня будет трек. Тоже классный трек, мне очень понравился «Неуловимый орел или решка».

0: Диджей Островок 123, принимай эстафету, и надеюсь, трек тебе понравился.
1: Да, трек классный, но я поставлю заказ от Сергея Марченко, и трек уже в эфире.
2: Какими же прекрасными бывают сны, но нужно обязательно помнить, что и в реальной жизни возможно осуществить все, чего ты желаешь.

И поставлю я трек для Нежного Солнышка и Сергея Марченко. Трек «Стройная, красивая». Нэнси.

0: И теперь диджей Островок 123 принимает эстафету.
1: Я принял уже, и у нас уже подшел с тобой второй час эфира. А я поставлю от себя для всех. Игорь Корнелюк, город которого нет.

0: И Drive Strobe 123, принимай микрофон.
1: Принял, и я поставлю еще одну авторскую песню от Евгения. Так. Я в Дубае отдыхаю, вот.

Ну, а я поставлю трек для «Нежного солнышка» и Сергея Марченко. Принимайте, ребята. Это будет трек «Тем теплом».

0: Принимаю эстафету.
1: Да, принял я заказиков нет, поэтому я тогда поставлю от себя краски, старший брат.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
2: Ну что ж, диджей Данчо, я после этой песни передаю тебе эстафету.
1: Нет, не надо. Скажи, что я не приду.

далее я поставлю у себя трек. Вновь для Островок 123. Это будет профессор Лебединский. Принимай. А какой трек услышишь?

свежий. Северный город, большая граната, и я еще молод. Плывем через реку, дозорный не спит, а слева включена, громко скрипит. Тогда я взял мужика с плеча, тихонько сказал: я убью тебя, лодочник. Я убью тебя, лодочник. Я убью тебя, лодочник. Я убью тебя, лодочник. Что ж ты не смазал уключину маслом? А он все скрипел и вот так улыбался. Вижу, дозорный на свышке засек. Выслали

Paradiso. Смотрю на Аврору и вспоминаю ту давнюю пору, когда еще молод, с гранатой в руке, в предательской лодке я плыл по реке. И чисто по привычке я тогда кричу: я убью тебя, лодочник, я убью тебя, лодочник, я убью тебя, лодочник.

0: Диджей Островок 123, принимая эстафету.
1: Ну что ж, я поставлю рефлекс танцы. Спасибо за трек. Я оценил твой юмор, диджей.

0: Ну что ж, а я передаю микрофон диджею Данчо. Диджей Данчо, поставь что-то от тебя после трека.
1: Я поставлю трек «Ночь прохладой окружает». Для нежного солнышка прозвучит эта композиция. И для Сергея Марченко.

0: Диджей Островок 123, прими эстафету. И у нас уже
1: а,
0: время
1: уже принял.
0: Ближется к концу.
1: И я поставлю Gaiazov Brothers, малиновая вода.

0: Ну что ж, я хочу поблагодарить диджея Дальчо за то, что провел со мной эфир. Я сейчас попрощаюсь со всеми. Эфир закроет диджей Дальчо. Диджей Дальчо, огромное тебе спасибо, что отозвался, скажем так. Вот, рад был с тобой провести этот эфир. Ну, а я передаю микрофон тебе, а со слушателями прощаюсь. Всем пока-пока.
1: Ну, а я принял.
2: Я тоже со всеми попрощаюсь, но ненадолго, всего лишь до вечера. Вечером мы с вами услышимся. И в качестве последней песни я поставлю Beatles, Отель Калифорния.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка.

глаза. Меня сразило наповал, как будто пулей. И за собою мир прекрасный увела.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

0: Добрый вечер, господа и дамы. Рад вас видеть у нас на радиостанциях, которые меня сегодня слушают, а слушают меня сегодня «Ночь любви», «Мегамикс Музик», попозже еще одно радио присоединится. Надеюсь, у вас у всех хорошее настроение. Сегодня будем веселиться, будем песни петь, будем песни слушать. И, как всегда, перед началом эфира я хочу сказать огромное спасибо всем нашим ведущим, которые ведут эфиры на своих радиостанциях. Спасибо вам огромное за ваш труд. Сейчас, как вы уже поняли из джингла, в ближайшие два часа с вами буду я, Сергей 72. И хочу поприветствовать всех радиослушателей радиостанции, я уже перечислил, а также поприветствую радиослушателей с наших чатов-партнеров. Вот что это за чаты, вы сейчас услышите. Реклама.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами!
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат KitKit.

0: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.
1: Добро пожаловать на радио «Эхо любви». Только в наших эфирах искрометный юмор, тематические эфиры, конкурсы, викторины, а также живые эфиры радиоведущих. Ждем на радио «Эхо любви».

0: обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого, и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Вот такие вот у нас есть чаты, партнеры, наши друзья. И радиостанции ведут набор ведущих. Если вы активный человек, если вы адекватный человек, если вам 21+, и если вы хотите попробовать себя в роли ведущего, приходите, поговорим. И, возможно, вы будете вести свои передачи на одной из дружественных нам радиостанций. А пока от меня вам будет по берегам Туры.

И у меня появился заказик. Заказик этот у меня от Вячеслава, который 61-й. Он заказал композицию, которая уже давно вышла за пределы волнореза. Даже заказывают на бис. Это будет «Бархатный блюз».

бархатный свет, бархатный блюз, бархатный взгляд этой леди в упор, обещающий много, бархатный дым, бархатный вкус.

мир растворился вокруг, словно попали мы вдруг вместе в реальность рожденную.

Речонок, вот интересно, на что ты намекаешь? Перелетная, говорит, птица. Ладно, дальше не буду, то сейчас Сережу понесет. Принимай.

Вот такой вот островок был от нежного солнышка для островка. И у меня еще есть заказик. Ирина мне заказала на расстоянии руки. Принимай.

0: я тут недавно тебя вспомнил и чуть не умер от тоски. Я навсегда тебя запомнил на расстоянии руки. Я слишком часто ждал подвоха и не пускал тебя в свой дом. Мне было очень-очень плохо, и все перемешалось у меня.
1: Если я твое злое проклятие, меня мало сжечь на костре. Почему

лишь в моих объятиях. Ты становишься верен себе. Если я твое бремя на сердце, отголосок минувших дней, почему я твое спасение, если бью всех врагов?

0: Евхим своим холодным видом всегда стремился показать сам по себе, со своим миром. С собой тебя не буду звать.
1: Если чувства мои равнодушие, а слова о любви пустота, почему над лучшим из лучших я всегда возвышала тебя?
0: Я знал, что ты совсем другая, и мне тебя не исчерпать. Да, я в тебе не вижу края. Ты все способна понимать.
1: Если я часть неведомой силы, что желает творить лишь зло, почему мое зло бессильно? Почему я творю?

0: теперь я каждую вторую пытаюсь по тебе равнять. Одну нашел, потом другую, их на тебя бы поменять.
1: Если я твоя боль и мука, самый страшный и смертный грех, почему лишь, держа мою руку, вспоминаешь, что ты человек?
0: Я тут недавно тебя вспомнил и чуть не умер от тоски. Я навсегда тебя запомнил на расстоянии руки. Я слишком часто ждал подвоха и не пускал тебя в свой дом. Мне было очень-очень плохо, и все перемешалось в

Вот такой вот у меня был заказик. Ирчонок, вот где я тебе желтые сапожки найду? Купи черный, в охру залезь, вот тебе и желтые будут. Принимай.

Вот такие вот желтые сапожки были от Ярченко. А Вячеслав заказал коней в Яблоках. Ну, хоть у меня здесь не конюшня, но кони в Яблоках найдутся. Принимай.

Нет, Александр Юзеровы, оба не правы. Это у нас и не театр, и не цирк, это у нас дурдом. Потому что коты даже мне заказы заказывают, а я как дурак сижу и их выполняю, понимаешь? Вон Данча котик мне заказал малую, например. Ну, сама-то малая будет после меня. А малая в эфире сейчас будет, так что котик принимайте.

Вот, пожалуйста, такая заказик у меня был от котика. Александр 86. И ваша очень сейчас прозвучит в эфире. Но напоминать-то, елки-палки, хочется лето, а не осень, зима, началось в колхозе утро. Принимай.

Вот такая вот осень была у меня, и это был заказик от Александра 86-го. Ну, я хочу поприветствовать Настюшу, Малинку, которые к нам присоединились. Очень-очень рад вас видеть. Вот я же говорю, что я не только выполняю от котов заказики, но и для котов ядрёнка черышка. Вот нежное солнышко для котика заказала. Мой друг говорит. Ну что ж, мы отвечаем за тех, кого приручили. Котиков, собачек, принимай.

0: Вот такой заказик был для Данча Котика от нежного солнышка. А вот с радио «Чистый кайф» уже начинают угрожать. Эффектно, интересно, что же ты такое мне сделаешь, если я тебя никогда не забуду? Ты, говорит, не забудешь меня никогда. Ну-ка, принимай, а я пока это самое поосторожничаю.
1: Я стала той, которую нельзя забыть. Я стала той, которую ты помнить будешь вечно, которая не будет больше так любить, которая, увы, теперь так безупречна. Я стала той, которая была твоим всегда банкетом. Я стала той, которая так дерзко место в сердце заняла, оставила которая свой шлейф куплетом, которая теперь как никогда мила.

Вот такой заказик у меня был от Effect Nice, радио «Чистый кайф». Ну а с радио «Лидер» Настюша для своего любимого кота, ну Данча, котика. Хочу, говорит, тебе шоколадку, ну и аппетит у тебя, то уж выбери что-нибудь одно, или его, или шоколадку, а то разоришь мужика-то совсем. Принимай.

Вот она, женская натура. Одна все заберет, и тортики, и все-все, поцелуй ей не надо. Второй и шоколадку, и мужика надо, еще и на ручки надо. Да. Ерчонок. А, ну ладно, договорились. Меня на ручки возьмешь, значит, ерчонок. Правильно, мое здоровье надо беречь, а то где вы еще такого клоуна в эфире найдете? Ерчонок, тебя вот не поймешь. То ты, значит, перелетной птицей летаешь, ну, видимо, крылья не выросли, посмотрела, нет, думает, лучше стюардессой буду, все равно полечу, да? Ну, вот твоя стюардесса.

Вот такая вот стюардесса была от Ирчонка. А следующий будет «Чистые пруды» от Вячеслава 61-го. Принимай слово.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: у каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки смолкли

А следующий заказик у меня будет, Вячеслав, для тебя от Александра. Купола колокола.

Вот такой заказик был для Вячеслава от Александра. Малинка, ну кто ж тебя отпустит-то? Ну вот девочки вы такие наивные, прощай, говорит, ага, сейчас разбежались, принимай.

Вот такой заказик у меня был от Малинки. Так, эффектная, с чистого кайфа. Ты пугаешь меня все больше и больше. То значит, я тебя никогда не забуду, а сейчас говорит, все только начинается. По-моему, пора сваливать. Принимай.

Вот так вот в дурочку ее раз и увезли. Итак, дорогие наши радиослушатели, Настюша-то что у нас вытворяет, а? Хочу, говорит, на ручке, а вот кому не написала. Принимай.

0: руки!
1: Вот так вот на ручке она хочет. А Ярчонок говорит, плакала, говорит, осень. Принимай, пусть поплачет.

Вот такой вот заказик у меня был от Ирчонка. Данча, ты чё такой-то, я её понять не могу. Такой скромный, ёлки-палки. Настюша, вчера девочка хочет секс, а он сегодня только... Дай попробую я губы. Вы чё вчера, без поцелуев обошлись, что ли? Принимай.

на дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву.

Вот такой заказик у меня был от Вячеслава. Не виноватая я, Скиф говорит, оно само пришло, принимай.

0: Девчонки, уговорили, пошли в баню.
1: Ох, девочки, держите меня семеро! Такого шоу этот город еще не видел. Анька, выходи на бест!
2: И я вышла.

посмотрите на таблички, чтоб не валять дурака. Хотя, с другой стороны, где же еще таких красавцев увидишь? Аня, пошли еще раз ошибемся.

На этом, дорогие наши радиослушатели, мой эфир подошел к концу. Но я не говорю вам до свидания, я говорю вам до скорых встреч в эфире, наши дорогие радиослушатели. А ведущим, которые будут после меня вести эфиры, просто пожелаю легкого эфира и благодарных слушателей. Надеюсь, наши слушатели ко мне присоединятся и пожелают вам того же самого. А вам, дорогие наши радиослушатели, вся наша дружная диджейская команда, кроме здоровья, кроме всех благ, желает еще и вот это вот. Вы послушайте и сами все поймете.

Доброго времени суток, дорогие радиослушатели. В эфире диджей Малая. Делайте громче свои устройства, где бы вы сейчас ни находились. Радиолидер онлайн. Оставьте суету позади. Устраивайтесь поудобнее и просто ловите этот ритм.

0: И снова всем привет-привет, а вот и я, диджей Малай. Как всегда, я с вами проведу эти 2 часа и буду принимать ваши заказики. Спасибо Сергей 72 за его эфирчик. И пришло мое время вести свой эфирчик. И прежде чем я буду ставить ваши заказики, я сначала с вами поздороваюсь. Вот, и потом поставлю уже рекламку. Так, это у нас, я вижу, диджей Скиф, Ирчонок, Лена Перунова, Юлия Цезарь, Микол Непитерский, Сергей 72. Так, а Юлия Цезарь я уже говорила. Микол Непитерский, Сергей 72, Рафаэлка, Кофеёк, Радиолидер, Нифига не фея, Аннушка Удача, Ирина, Настюша, Неуправляемый, Я-145, диджей Данчо Котик, Джон 52, Малина, Малинка, извиняюсь, Юзер 499 и Юзер 564. Я всех приветствую. Так, ну и давайте послушаем с вами рекламку.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на

0: диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор – это…
1: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
2: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
3: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат KitKit.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Спасибо, как всегда, нашим чат-партнерам за их рекламку. Ну и, конечно, у нас идет набор диджеев. Приходите, пробуйте. Просто вы свой ник поменяли, все. 564, а вы сделали 5644. Я со всеми уже здоровалась. Так, давайте с вами пока послушаем. Заказиков у меня нету. Давайте пока вот эту. Это у нас будет Филатов и Карась. Включи музыку.

И это у нас были Филатов и Карас. Включи музыку. Так, давайте от меня две следующие послушаем. Это будут Наталья Янкина, не Моника Белуччи, и Евгения Власова. Так бывает, держись. Слушаем.

0: Позвучали у нас две композиции. Наталья Янкина, не Моника Белуччи, и Евгения Власова, «Так бывает, держись». Так, следующий давайте. Алексей Воробьев, «Не полюбит, как я». И Атопия Ашков, «Столько лет».
1: Такие долгие, долгие, долгие ночи, когда мы не ждем.

Прозвучали у меня две композиции. Алексей Воробьев не полюбит, как я, и Александра Ева «Столько лет». Так, давайте следующий послушаем. Зиверт «Wake up» и Джонни «Никак».

Прозвучат две композиции. Зиверт, Wake Up и Джонни Никак. Так, я пока поставлю так, одну композицию от себя. Это у нас будут DJ Smash и Arctic Asti CO2. Слушаем.

За черной-белая идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

Так, позвучали у нас, точнее у меня две композиции. Диджей Смэш, Асик Астик, CO2 и группа Дабло. Мне не страшно. Так. Заказчик у меня будет пока что один. От Настюши. Дыши. Взгляни на небо.

Я словно мертвый, оторван от земли, поднятый к небу. Оттуда вижу сны, ты просто представляешь, они красивые и ясны. А жить представить это просто невозможно, и мечты.

Прозвучали два заказика от Настюши. Так, дыши, взгляни на небо. И некуда бежать. Аркадий Кобяков, кавер. Даниила Чумилина. Так, тебе тоже спокойной ночи. Заранее тебе спокойной ночи. Спасибо тебе. Хорошо. Если что, завтра еще забегай. У меня завтра будет еще третий эфир. Спасибо, что ты заходила на мой эфирчик. Так. Заказ у меня позвучит от Миколы Непитерского. Оксана Вояж. Горять масти.

звучал заказик у нас от Миколы Непитерского. Оксана Вояж, горять масти. Хочу поприветствовать, к нам присоединилась Амучка. Приветствую вас. Располагайтесь, чувствую себя как дома. Я очень рад, что вы к нам присоединились. Так, и давайте пока от меня послушаем будет. Руки вверх. Ангел, нам 17.

И это у нас было, точнее, группа «Руки вверх» и «Ангел», нам 17. Так, готовится у меня пока заказик. Сейчас у меня скачается, я его тогда поставлю. Еще немножко осталось. Сейчас, может, секунд 10 примерно. Так, готово. Звучит у меня о диджее Светогорского, Милана Хаметова, Чики-Брики. Слушаем.

Позвучал заказик у нас от диджея Светогорского, Милана Хаметова, Чики-Бейки. Так, давайте следующий от меня послушаем. Это будет Люся Чеботина, «Junk Song».

Это у нас была Люси Чеботина, Джан Сонг. Так, заказ ко мне прилетел. Надо посмотреть, есть или нет. Если нет, тогда придется мне скачать. Сейчас посмотрим. Я что-то не вижу. Значит, придется мне скачать. Так, ладно. Давайте пока от меня послушаем. Так это будет моя-то красотка.

И это прозвучала композиция «Моя ты красотка». Так, приветствую, к нам присоединился компотик. Приветствую, приветствую вас. Располагайтесь, чувствуйте себя как дома. Так, и у меня заказик прозвучит от Миколы Непитерского. Павла Зебров, «Жовтый лист».

Заказик у нас прозвучал от Миколы Непитерского, Павла Зибов, Жовтилист. Так, давайте с вами следующий послушаем. От меня пока. Женя Власова, к тебе.

И это была у нас Евгения Власова. К тебе. Так. Сейчас еще какую-нибудь послушаем с вами композицию. Сейчас одну скачаю. Так, а я сейчас пока поставлю. Мы уже здоровались. Так. Давайте вот это послушаем. Ирина Дубцова. Делай.

И это у нас была Ирина Дубцова, герой. Так, и давайте послушаем. У меня прилетел заказик от Компотика. Это будет у нас для меня заказик, спасибо. Экстази ЭТБ Тифлосей ремикс. Так, и от меня Филатов и Карась. Движ.

Прозвучали за так композицию у меня несколько. Я просто не пойму, что вы имеете в виду. Просто вы мне так написали, я поэтому не пойму, что вы имеете в виду. Живу я или что? Или видео ищу, которое мне скинули? Просто вы написали, что мотаю. Поэтому я никак не пойму. Я не знаю, я ее не ем. Я поэтому не знаю. Я ее не покупаю. Ай, так. Я не знаю, как ее скачивать. Нашла где тут. Скачать видео. Попросила помощи кое-кого. Человек молчит и не отвечает мне. Думала, поможет мне человек. И никак. Ищи давай быстрее тогда, потому что уже 6 минут осталось. Но уж все равно без толку не ищи, потому что она там на 7 минут. Не ищи без толку. Не надо ее искать. Я не знаю, я сказала, я говорю, я не покупаю. Я ее не ем вообще. Точнее, ем, но не знаю. Я на рынке не хожу и не покупаю. Я просто замерзшую просто покупаю, бывает, и все. А такую я никогда не покупаю. На базар не езди, не покупай, поэтому не знаю. Так. Сейчас буду тогда уже искать композицию. Завершающую. Потому что у меня уже вон 5 минут осталось. Так, к сожалению, я не смогла ее найти. Нет, точнее, я нашла, но я не знаю, потому что я все слушала вот эти композиции, они все какие-то быстро. Вы сказали, что вам не нравится. Я просто слушала, они там как ускоренные или как там, я не знаю. Ремиксы. То, что там написано было там, я посмотрела там 7 минут и 4 секунды. Ну, не знаю. Так, ладно. Давайте тогда будем прощаться с вами. Услышимся завтра в это же время с вами. С 20.00 до 22.00 я проведу эти 2 часа с вами. Буду принимать заказики и выполнять. Всем хорошего вечера, отличного настроения. И всем пока-пока. Конец эфира. Всем пока-пока.

0: Радиолидер! Твоя волна!
1: Всем привет! На связи ваш диджей Данчо. Я в эфире, и эти два часа я проведу вместе с вами. Пишите свои музыкальные заявки мне в личные сообщения. Спасибо всем, кто слушает «Радиолидер».

Всем привет! Всем отличного настроения, и снова я с вами, Диджей Данчо, проведу этот вечер вместе с вами. Пишите свои музыкальные заказы в личные сообщения, а я все выполню и поставлю. И первый трек от меня прозвучит NU, если сгорим.

Клянусь тебе, спасибо за этот пожар между

Прозвучал трек. Ну а далее прозвучит трек Paradise. Ты только мной любимый был.

Вот такая позиция прозвучала. Ну а я поставлю песню Валерий Залкин. Куклы на прокат. Чай выручай.

Далее. Ты обнимаешь меня. Прозвучит медленный танец. Трек, ты обнимаешь меня.

0: Если трек прозвучит для диджея Линка, это будет яд добра во время молодежи.
1: За горизонт духует солнце, наступает новое.

0: Ну да, автор 2 дискотека.
1: На. Держи его, держи его. На. Подожди, так держи. На.
2: Ну все, готов, чувак, завалили.
3: 202.

0: Doctor. Hey.
1: Ну, а теперь все, шахзодом, чеханом.

Такая вот композиция прозвучала. Следующая композиция прозвучит от меня для Катерины. Это будет песня Майкл Джексон, Билли Джин.

Вот. Билли Джин прозвучал. Очень легендарный, я бы сказал, такой трек. Мне очень нравится. А я поставлю Сергей Лазарев, а нам заказ от Катерины. Принимай.

Oi, предыдущий трек. Следующий прозвучит трек. Прозвучит No Limit, Crazy Frog. И этот трек прозвучит от меня для Катерины. Принимай.

как прежде, укрывать. Пусть тебе встречается только искренний свет. Пусть не будет в твоей жизни ни предательства, ни бед. Если вдруг тебе однажды станет холодно в пути, знаю, у папы, как и раньше, можно силу обрести.

Ну, последний от меня трек будет для вас с прокурором. Ну а с вами был Диджей Данчо. Еще услышимся. В то же время. Уже получается сегодня. Всем отличного настроения. И трек уже в эфире.

своим путем. Медленно и верно успех в делах, семья и дом лечили раненые.

Устала скрипка, хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач,

и все в слезах. Пред утренней росы дыханием губ ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновение, а я пенею

Сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе цветы.